ᱪᱤᱜᱮᱢᱟᱨ ᱮᱱᱨᱮᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱱᱮᱱ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱵᱚ ᱨᱟᱥᱟᱱᱛᱮ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱟᱹᱜᱽᱲᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱤᱜᱮ